0: FM.
1: Хавраха катнамат. Чоххон хилаал уқрван гил. Гас хухнална хи гавад. Чхаг баник. Колла гаазран хилаал.
2: Шахне зра ишхи.
3: Ач и.
4: Ишни. Акала.
5: Чха хариха.
1: Махонич ихв нақш тибиэрич памргаслимал. Махонич ихн койсаскана. Махонич ихш тоқилтаручи. Мишкола хунач нақ ницилна нармаг. Мишкола хув нақн катерцибиях. Нқасаха қиих. Чхан катеркуйсах. Харахе ачнақ.